Войнар е шима да ешне, да еште те айде спринт. Он нема ти пешче шприструв, нах виски он вайбер штинкт. Ти андре ти шлейхе домен рум, мит ледер киттл он сон. Он хинде друф,